0: море, на озеро, это здорово. Нет возможности, но тоже на это стоит посмотреть с другой стороны и провести время в городе, я не знаю, в парке в нашем, или же в зооботанический сад сходить, или в ботанический сад сходить, говорят, там очень хорошо, очень тихо, очень умиротворенно. В общем, давайте найдем какое-то себе занятие сегодня по душе, в любом случае пообщаемся и в этом часе тоже. Не забываем о том, что на 25-й минуте часа у нас игра под названием «Стоп-кадр». Следите внимательно за нашими социальными сетями. Это телеграм-канал и группа во ВКонтакте «Радио АСТВ». Там все появится. Ну и в эфире, конечно же, об этом обязательно расскажу. Через 2.5 минуты гороскоп. 12 советов от наших звездных астрологов не пропустите. А до этого момента Pussycat Dolls и их работа «Buttons». Всем желаю доброго утра и великолепного настроения. Пускай сегодня все получается.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Ну что, 12 знаков зодиака. Гороскоп на сегодня, на 16 августа. Поехали. Овны. Если сегодня вы соберете гостей или сами окажетесь чьим-то гостем, то скучать вам точно не придется. Готовьтесь. Тельцы, время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать, если у вас остались дела на это воскресенье. Близнецы, вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали вниманием, поэтому чуть-чуть поумерьте свой пыл. Раки, дружба — это отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны. Сегодня от некоторых из них придется прятаться. Львы, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Девы, постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподавали вам ваши же чувства. Весы, все, что вы сегодня будете делать, несерьезно, так что, чтобы особенно не расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях. Скорпионы, вы были несколько неаккуратны когда-то и теперь вынуждены будете напрягать все свои силы, чтобы справиться с поставленной перед вами задачей. Будьте осторожнее, раздавая свои обещания. Стрельцы, сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в вашей голове и кажется абсолютно непонятным. Все спокойно, но придется все начать сначала. Козероги, сегодня в вашей жизни стремительно начнется все изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий. Горячее желание и взаимодействие с окружающими. Водолеи, сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу, пожалуйста, вслух. Она обидится и на завтра устроит вам и вовсе каторгу. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня вы будете находиться в весьма удачном с точки зрения перспектив на будущее положении. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы не растерять все имеющееся. Это был гороскоп на сегодня, на 16 августа, в эфире Первого областного «Звезды говорят», а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: Их работа Stereo Love в эфире Первого областного, 11.18, время Сахалинское. Продолжаем вместе с вами это утро и продолжаю для вас искать какие-то интересные новости. И на самом деле новости интересные и в назидание нашей молодежи. Про кино немножечко поговорим вновь. И не просто про кино, а про кинотеатр у наших соседей. Ни для кого не секрет, что картина Криса Нолана под названием «Одиссея» вышла в прокат, и действительно говорят, что эту картину лучше смотреть в IMAX'е. К сожалению, на Сахалине IMAX'а нет. Пока будем надеяться, что появится. А вот в Хабаровске успешно эта картина транслировалась в одном из кинотеатров города в IMAX'е. Но один из школьников, который пришел на показ, пришел с напитком. И что-то ему не понравилось, и что он сделал? Он решил запустить шарик Bubble Tea из трубочки прямо в экран. В итоге на огромном полотне осталось пятно, которое не выводится ничем, потому что эти экраны покрыты, насколько я знаю, серебряным таким напылением. Пятно расползлось, вывести его ничем не удается, ну просто невозможно это сделать. В итоге кинотеатр закрылся и теряет сотни тысяч рублей в день из-за простоя. Заказать пришлось новый экран IMAX, примерно 26 миллионов рублей он стоит. Ну а чтобы поменять этот самый огромнейший экран, пришлось даже разбирать стену торгового центра, чтобы его в этот самый зал доставить. Ну а потом еще представляете, какая работа для того, чтобы установить этот самый экран. Я не завидую родителям этого самого школьника. Все-таки 26 миллионов рублей за экран, плюс разбор-сбор стены, плюс установка этого самого экрана, снятие старого экрана. Кино этому молодому человеку киносеанс вышел в копеечку. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые дети, вы прислушайтесь к таким историям и впредь не повторяйте, а то придется расплачиваться потом всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, что у нас такого не случится. Бережем чужое имущество и свое тоже. Движемся с вами дальше. Я берегу ваши нервы, и для того, чтобы вы не метались в поисках прогноза от синоптиков на сегодняшний день, прямо сейчас расскажу о том, какая погода сегодня ожидается. По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 августа на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Охе, Тымовском и Смирных ожидается дожди. В Охе до плюс 18, в Тымовском и Смирных до 24 градусов тепла. В Углегорске небольшой дождь, и здесь также до плюс 24. В Тамари без осадков до 26, в Чехове до 25 градусов тепла и осадков не ожидается. В Невельске тоже без осадков, и воздух прогреется до 27 градусов тепла. В Хомске возможен небольшой дождь, и здесь температура до плюс 25. В Северо-Курильске без осадков до плюс 13, в Курильске также осадков не ожидается и до плюс 24 градусов. В областном центре сегодня погода без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер ожидается южный от 3 до 8 метров в секунду. За окном сейчас плюс 27 градусов. Дорогие друзья, будьте, пожалуйста, осторожны, не находитесь подолгу на солнце, пользуйтесь защитными УФ-кремами, СПФ. Ну и не забывайте пить больше воды.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
6: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие мои киноманы, внимание, внимание, игра «Стоп-кадр» начинается прямо сейчас, и все внимание на наши социальные сети, это группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ». Задание простое, вы все прекрасно знаете. Что мы делаем? Мы смотрим «Стоп-кадр» сегодня, опубликованный в наших социальных сетях, угадываем фильм, картину, пишем ответ в Макса Телеграм на номер +7 900 660 15 05. Я больше чем уверен, что задание на самом деле несложное. Это анимационная картина, аниме, если хотите. Сразу, да, так подскажу. Но давайте договоримся с вами о следующем. Играем мы абсолютно честно, мы не используем всякие умные камеры, искусственные интеллекты и подсказки в интернете, а именно своей насмотренностью отгадываем, что сегодня за анимационная картина у нас с вами представлена. И вы пишете свои ответы, правильные или, может быть, неправильные, и те принимаются, на номер +7 900 660 15 05 в наши мессенджеры, либо в Макс, либо в Телеграм. Если вы напишете комментарий под постом, он учитываться не будет. Но не все так просто, как вы знаете. Сегодня 16-й правильный ответ будет награжден двумя пригласительными в кинотеатры «Октябрь». На любой сеанс, на любое время. В общем, когда вам будет удобно, тогда вы и пойдете. Ну что, собственно, пост уже опубликован в группе во ВКонтакте совершенно точно. А вот сейчас я уточню, вот опубликован ли он у нас в Телеграм-канале. Если же нет, то быстренько сейчас все это сделаю. Желаю всем вам удачи. Традиционно мы итоги подводим на 50-й минуте часа, то есть в конце часа, поэтому время у нас с вами погадать есть. Элли Голдвин, Holy Flame, LX24, а также Мохито — это наши музыкальные планы. Движемся дальше.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Смона и работа Иордан в эфире Первого областного. Дорогие, 12 часов 19 минут в Южно-Сахалинске, и мы вместе с вами продолжаем наслаждаться летними денечками, великолепной погодой. И, кстати говоря, у меня уже готов прогноз от синоптиков на завтрашний день, но это через час. Сейчас я расскажу о погоде на сегодняшний день. Ну и самое главное, что хочу сказать, понятно, что сейчас в Сахалинск курильчане массово выезжают на природу, на солнышко, погреться, но будьте, пожалуйста, осторожны, не забывайте использовать солнцезащитные крема, это очень важно, чтобы потом, знаете, не мазаться маслом каким-нибудь, сметаной и, Господь вас упаси, прочими пищевыми продуктами. Для этого, если вы вдруг обгорели на солнце, для этого есть, ну, как минимум, пантенол, декспантенол и прочие вещи, которые помогают и спасают от ожогов. Но вот здесь будьте, пожалуйста, осторожны, долго не находитесь на палящем солнце, тем более днем оно очень и очень агрессивно. Врачи советуют загорать либо в первой половине дня, либо уже во второй половине дня, когда солнечная активность уже начинает спадать. Вот тогда загар самое оно, и коже вашей не навредит, и организму вашему не навредит, и тепловой удар не получите. Конечно же, выходя на улицу, не забывайте о том, что головные уборы, как бы ни казалось это странным, но это наше все, пускай лучше голова чуть-чуть припотеет, да, ну бывает такое под кепкой, под панамкой, бывает такое, но зато солнечный удар не получите. Ну и, конечно же, не забывайте пить больше жидкости, больше воды в данном случае, потому что кофе, чай, оно может быть, да, хорошо, вот, кстати говоря, холодный чай тоже очень помогает, но в любом случае вода — это наше все в такую жаркую погоду. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, какая погода нас ожидает на Сахалине и Курилах сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 августа на Сахалине, Курильских островах у нас вот что. В Охе, Тымовском и Смирных ожидается дожди. В Охе до 18 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до плюс 24. В Углегорске небольшой дождь и также до 24 градусов тепла. В Тамаре, Чехове, Невельске без осадков. В Тамаре до плюс 26, в Чехове до 25 градусов тепла. В Невельске воздух прогреется до плюс 27. В Хомске возможен небольшой дождь, и здесь температура до плюс 25 градусов. В Северо-Курильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северо-Курильске до плюс 13, в Курильске до плюс 24 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода без осадков и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер ожидается южный от 3 до 8 градусов, от 3 до 8 метров в секунду. Сейчас наш термометр за окном показывает плюс 30 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: За продуктами теперь не нужно идти в магазин.
3: Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
2: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-31.
5: 6+.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Снова 12.40, время сахалинское. И знаете, вот какие-то нововведения, какие-то изменения не всегда есть хорошо. Вот, например, в Госдуме предложили заменить знаки парковки. Все помнят визуально, как выглядит знак парковки, да? На синем фоне буква «П» латинская. Так вот, депутаты хотят изменить вот эту самую латинскую букву «П» на русскую букву «П» и привести дорожные знаки в соответствие с национальной культурой и поддержкой нашего алфавита. Вот не знаю даже, как относиться к этому самому нововведению, но говорят, это пока всего лишь предложение. И, конечно, это не выход переименовывать во вся и все в русский алфавит. Есть какие-то, да, международные утвержденные правила. Но посмотрим, чем эта самая история закончится. В любом случае, думаю, что закончится она адекватно. История, которая не меняется изо дня в день, из раза в раз, но, тем не менее, там тоже есть изменения. Это наша сахалинская погода. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 августа на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает вот что. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах – дождь. В Александровске-Сахалинском – до 22 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 17. В Поронайске временами дождь и до 20 выше 0, в Красногорске возможен небольшой дождь и до плюс 26. В Макарове без существенных осадков, здесь воздух прогреется до плюс 24. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков, в Долинске и Охотском – до 32 градусов. Градусов тепла, в Корсакове воздух прогреется до 25 выше 0, в Аниве до плюс 29. В Малокурильском, Южно-Курильске также погода без осадков, в Малокурильском до 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков, воздух прогреется от 29 до 31 градуса тепла. Ветер ожидается южный от 3 до 8 метров в секунду, термометр за окном сейчас показывает плюс 29 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: В «Матрешке» акции выходного дня с 14 по 16 августа. Напиток «Лотте Манго» 269,95 за 1,5 литра. Лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» говядина 109,95 за 120 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й 4-й этаж.
11: Телефон 51-55-66.
12: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
13: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
14: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении «Карты Столичная».
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Perfect, и на ней этот музыкальный час мы, пожалуй, закончим и движемся вперед. На Сахалине и Курильских островах 13:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Время Сахалинское, 13.03. Наконец-то дождались 2 часа общения. Программа «На одной волне» стартует прямо сейчас. И все, что вы хотите сказать, это все здесь, в программе «На одной волне». Ну и, конечно, не забываем про поздравления, не забываем про приветы всякого рода. А я думаю, что есть кому передать приветы обязательно, есть что пожелать, есть чем похвастаться. Поэтому давайте хвастаться, давайте поздравлять, давайте желать. Все это специально для вас. Ну и напоминаю вам наши способы связи. Их немного. Наши социальные сети — это группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. Там уже опубликован пост, поэтому в комментариях можно оставлять свои сообщения. Ну и не забываем про наше все. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. И номер +7 900 660 1505. Сюда вы тоже все пишете. Я это все получаю, как говорится, аккумулирую и выдаю вам на гора в прямой эфир. Поэтому прямо сейчас, если есть что сказать, обязательно говорим. Ну и надеюсь, что у нас с вами все получится, я в этом уверен. И плейлист «Воскресенье» продолжаем слушать. Впереди у нас Мартин и Света. Это два разных исполнителя. Света скажет, что хватит довольно. Давайте послушаем ее историю и начинаем писать, начинаем общаться.
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8-900-660-15-05.

Вот там мюзика в эфире Первого областного, 13:39, время Сахалинское, 16 августа у нас с вами на календаре воскресенье, дорогие, продолжаем выходные, и напомню, что сегодня, 16 августа, празднуется День воздушного флота России, еще раз поздравляю всех причастных к этому великолепному, замечательному празднику, учитывая

0: начинаете это делать, это очень здорово. Ну и вот так, если посмотреть по ценам, сколько стоит литр малины, и иногда волосы на голове и не только на голове шевелятся, если честно. Очень сильно дорого. Малина нынче золотая. А еще сегодня день чуда своими руками. Поэтому продолжаем творить чудеса своими руками, в том числе и в эфире Первого областного. Если есть у вас какое-то событие, которое вы хотите, о котором вы хотите рассказать, сделайте это обязательно. Не забывайте поздравлять, не забывайте говорить приятные слова своим близким, дорогим, любимым людям, друзьям. Все это можно. Наши мессенджеры Макс и Телеграм работают. +7 900 660 15 05. Контакты вам известны. Дальше продолжаем слушать музыку. Звери и LB One. Это наши музыкальные планы. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском и Нугликах ожидается небольшой дождь. Здесь до 22 градусов тепла. В Поронайске возможен небольшой дождь и все те же 22 градуса выше нуля. В Красногорске небольшой дождь ожидается, температура до +24. В Макарове возможен небольшой дождь и также до 24 градусов тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске без осадков. В Долинске, Охотском до 30 градусов тепла, в Корсакове до +25, в Аниве воздух прогреется до 29 выше нулевой отметки. В Малокурильском до 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 17 августа, в областном центре погода ожидается без осадков. Воздух в течение дня прогреется до +27, +29 градусов тепла. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили «Мерседес-Бенц». В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками «Мерседес». Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
10: Телефон 51-55-66.
11: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Купи кухню,
13: шкаф.
12: Выгодно живи.
14: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно живи.
15: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
16: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
17: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста. А я надену галстук для тебя.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Как обещал, это проект LB1 и работа Tired Bones в эфире Первого областного. 13.49, время Сахалинское. Ваши сообщения летят к нам в эфир. Это очень здорово, очень всегда приятно с вами пообщаться. Вот что есть к этой минуте. Добрейший день. Кручу баранку по дороге в Корсаково всем сахалинским водителям, ни гвоздя, ни жезла. Не знаю, от кого сообщение, не подписано. Ребята, те, кто сейчас за рулем, будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Ну и, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи вам на дорогах. Привет из Хомска. Мы всей семьей варим краба на берегу. Слушаем вас. Передайте привет Наталье и Андрею. Но я вам хочу сказать, что необычно вы этот день проводите. Мы все привыкли, да, что когда мы выезжаем на природу, да, куда-то, на берег моря или озера, на берег водоема, то обычно шашлыки жарят. Ну или что-то еще вкусненькое готовят. Вы вообще дальше шагнули краб варить. Это очень здорово. Приятного аппетита, кстати говоря, всем тем, кто сейчас вкусно обедает. Еще есть сообщение. Поздравляем мамочку Елену Петровну из Южно-Сахалинска с днем рождения. Ты у меня лучшая. Это сообщение от Евгения. Женечка, с удовольствием присоединяемся к вашим поздравлениям. И пускай у вашей мамы все будет хорошо. Ну и еще одно сообщение. Привет, Илья. Поздравляю Ленку и Олега с годовщиной свадьбы. 5 лет вместе. Любви вам, ребята, и терпения. Не убавить, не прибавить, как говорится. Давайте двигаться дальше. Все ваши сообщения аккумулируются. Плюс 7 900 660 1505. Это мессенджеры Макс и Телеграм. Но и не забывайте оставлять свои комментарии под постом программы «На одной волне» в наших социальных сетях. Это группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ. Все обязательно увижу и все обязательно прочитаю. У нас с вами в этом часе не так много времени осталось, 10 минут, но еще есть еще 60 минут до 15.00, программа «На одной волне» работает. Поэтому успейте отметиться, успейте написать, поздравить и сказать приятные слова.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 600.

0: Это Мари Краймбрери и ее работа «Нравится жить» в эфире Первого областного в завершении первого часа общения в программе «На одной волне». Парочку ваших сообщений, ребята, если вы еще не написали и не отметились в эфире Первого областного, обязательно сделайте это. Расскажите, откуда вы, расскажите, чем занимаетесь сегодня в воскресенье. Очень, правда, интересно, потому что занятия у людей могут быть разные. Кто-то посвятил себя отдыху на берегу водоемов или где-нибудь на лесной опушке, но кто-то готовится к новой трудовой неделе. Вот интересно знать. Привет всем. Собираем с дочкой малину на даче в Новотроицком. Напекли пирогов. Ждем папу с работы. Всем тепла. День малинового варенья сегодня. И вот малину собирать, это, мне кажется, самое оно. Великолепно отметили праздник. Если вы еще не отметились, обязательно сделайте это. И мы прямо сейчас переходим в час следующий. И ровно 60 минут нашего общения уже начинаются. На Сахалине и Курильских островах 14:00.
1: Радио АСТБ. Первое.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Как и обещал, дорогие, продолжаем общаться в эфире Первого областного в рамках программы «На одной волне». И знаете, вот какое у меня есть не то чтобы замечание, а совет, это написать в течение этого часа. Потому что я заметил, что очень много сообщений приходит в тот момент, когда программа «На одной волне» уже закончилась. И нам с вами приходится ждать следующих выходных для того, чтобы сказать несколько приятных слов своим людям. Поэтому сделайте это прямо сейчас, говорить приятные слова. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Я больше чем уверен, что многие сейчас на природе отдыхают, где-то на берегу, загорают, занимаются еще какими-то активными делами, там, волейбол, может быть, сокс на песке, а может быть, фрисби побросать, тоже хорошее занятие. Расскажите, дорогие, чем вы занимаетесь, где вы вообще сейчас, как складывается ваш день, как складываются ваши выходные. Все эти сообщения, которые придут, обязательно прочитаю. Давайте о способах связи. Группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. В комментариях под постом программ «На одной волне» напишите, я увижу и прочту. Ну и не забываем наши мессенджеры Макс и Телеграм, номер +7 900 660 1505. Запишите его обязательно в телефонной книге, для того, чтобы каждый раз там не набирать, не искать. Напишите «Радио АСТВ», прямой эфир, все. И номер у вас всегда будет под рукой. Ну и мы, конечно же, слушаем плейлист этого воскресенья. Впереди у нас Анкиф и Тедди Свимс, работа Bad Dreams прямо сейчас. Всем желаю доброго дня и не забываем общаться.

0: Здесь Анкиф, и работы меня не будет. Мы здесь, мы никуда не деваемся. Программа «На одной волне» продолжается. Ну что, дорогие, давайте напомню, что я собираю ваши сообщения. Рассказывайте, пожалуйста, во-первых, привет и поздравления, и поделитесь каким-то событием. С удовольствием вас выслушаем. А еще поделитесь, пожалуйста, вот где вы сейчас находитесь? Чем вы, сахалинцы, курильчане, сейчас занимаетесь? Мне, правда, очень интересно. Я вот в выходные вижу исключительно из окна студии радио АСТВ. И вот сегодня шел на работу, вчера прогуливался тоже. Машин в городе очень мало. Где вы все? Расскажите, чем вы занимаетесь? Ваше сообщение принимается. Плюс 7 900 660 15 05. Есть парочка сообщений, прямо сейчас прочитаю. Здравствуйте, радио АСТВ. Я хочу передать большой привет маме, бабушке и всему Долинскому району. Всем отличного настроения, хорошего лета. Сообщение от Влада. Влад, вам тоже огромный привет из Южной Сахалинска. Привет Долинскому району, практически родному Долинскому району, поселок Углезаводск. Практически все детство там провел. Что еще есть? Хочу поздравить свою любимую жену, Кирину Татьяну, с тем, что у нее такой замечательный муж. Я тебя люблю. Сообщение от Виталия. Виталь, вы большой молодец. Татьяне отправили ваше сообщение. Вы действительно замечательный. Не прибавить, не убавить, как говорится. Что еще есть к этой минуте? Так. Вот, АСТВ, ура, хочу поделиться своей радостью. Мой сын сдал на права с первого раза. Горжусь им, поздравьте Никиту в эфире, он вас точно слышит. Никит, ну мы вас поздравляем от всей души. Очень здорово, что вы сдали на права. Вот теперь самое главное пожелание: передвигайтесь, ездите за рулем безопасно. Самое главное, не только за себя нужно думать, но еще и за всех остальных участников дорожного движения. Это на самом деле правда. Если вы еще не поделились своими какими-то событиями, не поделились тем, где вы сейчас находитесь, чем вы сейчас занимаетесь, какие планы на вечер, обязательно поделитесь, я все прочитаю. Ну а пока слушаем Аксвелла Ингросса, а также Битуев уже совсем скоро.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

0: как мне быть? Битуев в эфире Первого областного. Ну, как быть? Если вы еще не на озере, не на море, то срочно бросать все свои дела и быстренько к водоемам. Если есть такая возможность. Если же нет такой возможности и вы находитесь в городе, то обязательно найдите место, где можно великолепно провести время, расположиться на полянке, позагорать, провести время в приятной компании. Конечно же, вместе с радио АСТВ. Мы с вами продолжаем. Вы делитесь своими сообщениями, своими событиями, что у вас произошло, чем вы занимаетесь, какие планы на сегодня, какие планы на вечер. Я это все читаю в прямом эфире. Владик пишет: у нас машин много, из Южно-Сахалинска едут в сторону Стародубска, а вечером все это поедет обратно. Много машин, все на море находятся. Ну, действительно, правда, сегодня огромное количество машин, мне кажется, и по направлению в Корсаков из Корсакова, и в Аниву из Анивы, и в Охотское из Охотского, Стародубск, вот, да, с северной части, огромное количество машин. И вот самое важное, чтобы каждый водитель не торопился, соблюдал правила дорожного движения. И по поводу вот обочечников, вот особое внимание, да, хочется уделить вот этим самым обочечникам, которые постоянно куда-то торопятся. Ребят, не торопитесь, лучше попозже приехать домой, но приехать, чем поторопиться и вообще никуда не доехать. В лучшем случае доехать до первого вашего ДТП и стоять потом разбираться, ждать ГИБДД. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, будьте осторожны на дорогах и скоростной режим тоже соблюдайте, это очень-очень важно. Еще сообщение: наконец-то! Настоящее сахалинское лето. Привет, любимое радио, добрый день. Мы гуляем всей семьей по городскому парку, передаем привет бабушке Тане, а здесь в парке сегодня сабантуй. Вот, хорошее дело, дорогие, очень здорово, что вот вы сегодня выбрали городской парк. И приятно, что вы наслаждаетесь теми событиями, которые вас окружают. Привет, Сахалин, привет, Илья, на улице такая жара, я на смене в магазине, девчонки, держитесь, после работы сразу поедем отдыхать и купаться, тем более, что вечером температура тоже очень высокая. Да, действительно, сегодня от 20 до 22 градусов тепла. У нас с вами синоптики передают в темное время суток, поэтому если вы вдруг днем не успели, да, искупаться и как-то освежиться, вы совершенно спокойно это можете сделать и вечером. Кстати говоря, давайте поговорим о погоде на завтрашний день уже, и давайте посмотрим, какую температуру нам передают синоптики на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Ахе погода ожидается без осадков и здесь до плюс 21 градуса. В Тымовском временами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23. В Смирных и Углегорске ожидается небольшой дождь, в Смирных до 26, в Углегорске прохладнее, здесь до 23 градусов тепла. В Тамари временами ожидается небольшой дождь и температура до плюс 25 градусов. В Чехове, Невельске, Хомске, Северокурильске, а также Курильске погода ожидается без осадков. В Чехове до 23, в Невельске до 25 градусов тепла, в Хомске и Курильске до плюс 24, в Северокурильске прохладнее, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 17 августа, в областном центре погода без осадков. Воздух днем прогреется до 27-29 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: хочешь служить в элитных войсках, стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
5: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около полуэкспорта. Площади Победы.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: На одной волне.
8: Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.

0: Здесь, в эфире Первого областного, Руби, его такая лирическая работа «Обнимаю Таю». Я вас тоже, дорогие, обнимаю и уверен, что вы сейчас находитесь вместе в хорошей компании, в компании с радио АСТВ. Ваши сообщения это подтверждают, они летят просто нескончаемым потоком. И вот несколько сообщений, которые к этой минуте я подготовил для вас, их систематизировал, как говорится, разбил, да, на несколько блоков. Поэтому, если вы прислали сообщение и не услышали, что оно прозвучало в эфире, не переживайте, все хорошо, у меня все под контролем. Я не все сразу сообщения выдаю, а так, знаете, по блокам. Обязательно все сообщения, которые придут, я успею прочитать. У нас с вами еще полчаса для общения есть, это железно. Любимая АСТВ, здравствуйте. Хочу поздравить коллегу Игоря с покупкой новой машины. Погода шепчет, надо обмыть колеса на море. Хорошее дело. Покупка новой машины — это всегда очень здорово, это большое событие. Там с обмыванием колес на море будьте, пожалуйста, аккуратны. К водоему близко не надо подъезжать, тем более в само море заезжать не надо. Соленая водичка, знаете ли, быстренько сделает свое дело. Привет, островитяне. Мы сейчас на даче в Ключах жарим шашлыки под ваш крутой эфир. Передайте привет всей компании за столом. Большой привет в Ключи. Кстати говоря, я говорил про Долинский район, поселок Углезаводск. Да, одно из мест моего детства. И поселок Ключи — это тоже одно из мест моего детства. Бабушка у меня жила, прабабушка, вернее, у меня там жила в самом-самом конце Ключей. По-моему, у нее последний или предпоследний дом по левой стороне был. Вот мы там все время на огороде тусили. Дед нас вывозил картошку сажать, пропалывать, вот это вот окучивать, все вот эти дела. И научил меня там есть помидоры с сахаром. Но я же пошел дальше, и незрелые там еще чуть красноватые помидоры в теплице срывал и с сахаром их употреблял. Не могли понять долго, куда деваются помидоры, которые висели там гроздьями и еще не поспели. А потом они куда-то исчезли. Вот это все я был. Вот, так что, ну, такое маленькое воспоминание из своего детства. Привет, АСТВ от велосипедистов. Едем по Корсаковской трассе, ловим встречный ветер. Передайте привет всем, кто не сидит дома. Большой привет вам. Ну и вы там тоже по трассе будьте, пожалуйста, осторожны. Я, конечно, попрошу водителей, чтобы вас заметили и тоже с вами были осторожны. Ну и вы там тоже давайте без лишних шуточек и будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Если вы еще, дорогие, не написали в эфир радио АСТВ, сделайте это прямо сейчас. Плюс 7 900 660 1505. Мессенджеры Макс, Телеграм работают. Что из музыки, что по музыкальным планам? Бруно Марс прямо сейчас, затем Линкин Парк, великолепная работа The End, а также диджей Пилигрим очень скоро. Проводим время вместе, выходные продолжаются.
1: Радио АСТВ.

«Ты меня забудь», я вас не забываю. Надеюсь, что и вы, дорогие, Первое областное тоже не забываете. И мы находимся на связи. Программа «На одной волне» продолжается. У нас есть чуть меньше, чем 20 минут, поэтому если вы еще не отправили свою весточку в прямой эфир, не поздравили, не похвастались чем-то, не поделились, чем вы сегодня занимаетесь, обязательно сделайте это, продолжая аккумулировать ваши сообщения. +7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры.

0: 17 августа. В Александровске-Сахалинском Ногликах, а также в Красногорске ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском Ногликах до плюс 22, в Красногорске до 24 градусов тепла. В Поронайске и Макарове возможен небольшой дождь. В Поронайске до 22, в Макарове до 24 выше нулевой отметки. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков. В Долинске и Охотском до плюс 30 градусов, в Корсакове до 25, в Аниве до 29 выше нулевой отметки. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков, в Малокурильском до 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток составит от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 17 августа в Южно-Сахалинске погода без осадков. Температура в течение дня от 27 до 29 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 4 до 9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Норберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 14 по 16 августа арбуз 109,95 за 1 килограмм. Дамплинги «Алгроу» королевские со свининой 329,95 за 380 грамм. С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С «Деко» выгодно.
8: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
6: «Деко» выгодно, живи!
9: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
10: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне.

0: Первый шаг иногда очень сложно, но когда ты его сделаешь, за этим может быть что-то невероятное. Ираклий в эфире Первого областного. Несколько ваших сообщений, которые уже пришли в наши мессенджеры, и у вас есть еще чуть-чуть времени, дорогие, поэтому, если не успели, быстренько берите свои мобильные, плюс 7 900 660 1505, мессенджер Макс, либо Телеграм. Вот парочку сообщений. Поздравляю сестренку Олю с днем рождения. Олечка, тебе повезло, даже погода сегодня празднует вместе с тобой. Ура! С твоим днем! Сообщение от Анастасии. Настя, передали. Я надеюсь, что Олька услышала это сообщение, и ей сейчас очень приятно. Привет, Илья! Сегодня идеальный день для прогулки в городе. Собираемся на горный воздух. Вид на долину сегодня просто потрясающий. Всем советую. Знаете, вот мы вчера с ребенком гуляли по парку, прогуливались вечерком. И я своему ребенку сегодня пообещал, что мы поедем, заберемся вон туда на гору. Вот сейчас закончу работать и последую вашему совету. Обязательно поедем, прогуляемся на горном воздухе и посмотрим на нашу великолепную долину, на наш великолепный город с высоты птичьего полета. И еще одно сообщение, которое есть сейчас у меня в распоряжении. Привет, АСТВ, вы супер. Спасибо большое, это очень приятно. Сижу на балконе, пью кофе, парюсь на солнышке и слушаю вас. Передайте привет моему коту, который занял лучший шезлонг. Я вот единственное только вам посоветую: не сидите дома, пройдитесь, прогуляйтесь в парке. Великолепно, красивейший у нас с вами парк. Понятно, что есть там, да, работы какие-то делают, благоустраивают, продолжают благоустраивать наш парк. Лесная зона великолепная, район озера тоже очень хорошо, и тоже шезлонги, кстати говоря, там есть, тоже можно их занять и с удовольствием провести время. Если вы, дорогие, еще не написали, быстренько пишите. Несколько минут у нас с вами осталось до конца программы на одной волне. Ну, а у нас на очереди Элтон Джон. Давайте послушаем.
1: Радио АСТВ. Полный контакт на одной волне. Пиши сообщение.

0: Здесь Растер и работа You're a Woman в эфире Первого областного. И вот уже и два часа нашего с вами общения, дорогие, подошло к своему логическому завершению. И моя смена на этом заканчивается. На самом деле было очень приятно услышаться с вами в это воскресенье. Я желаю приятного продолжения дня, великолепнейшего вечера. Ну и не забывайте, что завтра уже понедельник, завтра на работу. И, кстати говоря, мы с вами услышимся уже завтра в 11:00 здесь, в эфире Радио АСТВ. Меня зовут Илья Обломов. Я говорю вам спасибо большое за внимание. Буду скучать, но скучать буду недолго. Все, хорошего воскресенья, великолепного вам настроения и счастливо. До завтра. Пока-пока.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: организация АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на Радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Ахе погода ожидается без осадков и температура до 21 градуса тепла, в Тымовском временами небольшой дождь и до плюс 23, в Смирных небольшой дождь до 26, выше 0, в Углегорске небольшой дождь и до 23 градусов тепла, в Томари ожидается временами небольшой дождь, температура до плюс 25, в Чехове, Невельске, Хомске, Северо-Курильске, а также в Курильске погода без осадков, в Чехове до 23, в Невельске до 25 градусов тепла, в Хомске и Курильске до 24 выше нулевой отметки, в Северо-Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 17 августа, в областном центре погода без осадков, и столбики термометра покажут температуру от 27 до 29 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Если вы работаете в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вам положены повышенные государственные гарантии, выплата заработной платы с применением районного коэффициента и процентных надбавок, оплата проезда в отпуск один раз в два года, дополнительный северный отпуск, сокращенная рабочая неделя для женщин. Повышенные гарантии при увольнении по сокращению или ликвидации и другие. Консультации по телефону 8 42 42 72 74 32.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-0-43-31. 6+.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Труды и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах ожидается небольшой дождь, температура до 22 градусов тепла. В Поронайске возможен небольшой дождь и все те же плюс 22. В Красногорске небольшой дождь до 24, в Макарове возможен небольшой дождь и также до 24 градусов тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Долинске, Охотском до плюс 30, в Корсакове до 25 градусов тепла, в Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском плюс 22, в Южно-Курильске плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 17 августа в областном центре погода без осадков. Воздух в течение дня прогреется от 27 до 29 градусов тепла. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: 30 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
4: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах ожидается небольшой дождь, температура до 22 градусов тепла. В Поронайске возможен небольшой дождь и все те же плюс 22. В Красногорске небольшой дождь до 24, в Макарове возможен небольшой дождь и также до 24 градусов тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Долинске, Охотском до плюс 30, в Корсакове до 25 градусов тепла, в Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском плюс 22, в Южно-Курильске плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 17 августа, в областном центре погода без осадков. Воздух в течение дня прогреется от 27 до 29 градусов тепла. Ветер

0: консультацию специалиста.
1: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Датова.
1: После пребывания на солнце человек часто чувствует какую-то приятную сонливость, немножечко хочется распластаться, и тут начинается летняя хитрость. Вроде бы ничего с вами не делали, да, ну, просто лежали у моря, но ощущение такое, как будто весь день разгружали вагоны. Но, видимо, отдых – это тоже своеобразная работа, только начальник там гораздо добрее. Друзья, я надеюсь, что у вас остались силы для нашего плейлиста. Продолжаем воскресный отдых вместе с Радио СТВ.

0: Уж кому-кому, а Алексею Воробьеву любая девушка сказала бы, что любит. Но девушки с Халинские любят хорошую погоду. О ней поговорим сейчас. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Ахе ожидается ясная погода, плюс 21. В Тымовском небольшой дождь, 23 градуса выше нуля. В Смирных небольшие осадки, плюс 26. В Углегорске 23 градуса со знаком плюс, ожидается небольшой дождь. В Тамаре временами осадки до 25 градусов тепла. В Чехове плюс 23, погода будет солнечной. В Невельске без осадков, плюс 25. В Хомске, а также в Курильске, плюс 24 без осадков. В Северо-Курильске завтра 15 градусов тепла, осадков не обещают. В областной столице этой ночью без осадков 22 градуса тепла. Завтра днем плюс 29 без осадков, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
3: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
4: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Предлагаю нам с вами посидеть в интернетах, да сделать это так, чтобы прилетел кое-какой интересненький бонус от радио АСТВ. Все очень просто, играем в «Сорви маску», как и каждые выходные. Прямо сейчас открываете телеграм-канал «Радио АСТВ», найти его несложно, там наш симпатичненький логотипчик. Последний пост, размещенный там, там фотография некой знаменитости, сегодня это девочка, ну вот так вот нам захотелось. У нее немножечко расплывчатое лицо, если вы знаете, кто эта девушка, как ее зовут, она очень известная актриса. Пишите в комментариях под постом в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Пишите, как ее зовут, имя, фамилия, и мы принимаем ответы также, не только в Телеграме, в комментах. Принимаем и в личные сообщения в мессенджер Макс и в мессенджер Телеграм. Номер тот же, плюс 7 900 660 15 05. На кону билеты в киноконцертный зал «Октябрь» на две персоны, причем на любой сеанс, какой душа пожелает. Сегодня побеждает 20-й по счету правильно ответивший. Срочно идем в Телеграм, отвечаем и забираем свои билетики. Всем большой удачи!
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ребята, у нас тут с вами серьезное дело. Давайте побольше активности. Напоминаю, разыгрываем пригласительные в кинотеатр «Октябрь» на две персоны, причем на любой сеанс, 20-му по счету правильно ответившему на вопрос. Вопрос находится в телеграм-канале «Радио АСТВ». Заходите. Последний пост, где опубликована фотография, слегка размытая фотография одной знаменитой девушки. Пишите в комментариях под постом, как ее зовут, кто она такая. 20-й по счету правильный ответ забирает билетики. Я напоминаю, жду 20-й по счету правильный ответ. Действуем активнее. Также можно написать в Максе в Телеграм на номер +7 900 660 1505 свои варианты. Если не дожидаюсь 20-го участника с правильным ответом, то билетики остаются в нашем банке до следующих выходных. Торопитесь, бьем по клавишам.

0: 17:37 на часах. Я напоминаю, что в этом часе хочется кому-то отдать билетики в игре «Сорвимаску». Так, что скоро объявим нашего победителя? Ну, а вы все еще можете давать свои ответы и писать их на +7 900 660 1505. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также CRES – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах пройдут небольшие дожди, +22. В Поронайске возможен дождь, +22 градуса, в Красногорске. Также осадки в виде дождя, +24. В Макарове 25 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В Долинске, а также в Охотском завтра облачно с прояснениями, до +30 градусов. В Корсакове +25 и без осадков. В Анибе +29, осадков не будет. В Малокурильском 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. В Южно-Курильске завтра погода ясная, +21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, 22 градуса. Завтра днем будет солнечно, 29 градусов тепла, максимальная температура. Ветер южный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьникс».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьникс».

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Как тебе?

0: Предлагаю нам с вами заглянуть в будущее ненадолго. А в будущем у нас с вами Pink с композицией Try, далее L1, DJ Gola и многие другие для прекрасного воскресного вечера. Ну а прямо сейчас о погоде на завтра, на понедельник. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Ахе без осадков, плюс 21, в Тымовском небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Смирных небольшие осадки, плюс 26, в Углегорске дождь и 23 градуса с плюсом. В Томари временами дождь, до 25 градусов тепла. В Чехове плюс 23, облачно с прояснениями. В Невельске, Хомске, а также в Курильске плюс 25, без осадков. В Северо-Курильске погода ожидается ясная, до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 22, завтра днем плюс 29, осадков не будет. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31.
8: 6+.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Поронайске возможны осадки, 22 градуса выше нуля. В Красногорске небольшой дождь, плюс 24. В Макарове плюс 25, временами дождь. В Долинске, а также в Охотском погода будет облачной, плюс 30. В Корсакове 25 градусов со знаком плюс, без осадков. В Аниве завтра плюс 29, осадков не будет. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 21, без осадков. В областной столице этой ночью 22 градуса выше нуля, завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не обещают, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы утром с вами все смотрим в зеркало и принимаем решение, что ну нормально, ну пойдет. Потом встречаем случайно знакомого и сразу начинаем одежду на себе поправлять. Получается так, что главный наш стилист — это какая-то случайная встреча. Вот пока никто не встретился, то мы считаем, что мы великолепны. Я думаю, что пора менять это правило — быть великолепными в любое время дня и ночи. И в этом поможет наш плейлист

0: Датова.
1: Чем больше у человека планов на выходные, тем выше вероятность, что в воскресенье он будет лежать и смотреть в потолок, считать голубей и так далее. Ну а человек без планов вообще внезапно успевает, собственно, все, что захочет. Вывод у нас с вами простой. Иногда лучший план – это не мешать выходному случиться таким, какой он есть. Ну вот, Lockdog, Джей-Зи, Бен Далей, Марго Нуар и многие другие звучит как отличный план от Первого областного на ближайший час. –

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно живи.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Даже короткая прогулка может помочь немножко переключить наше с вами внимание, снизить напряжение. Ну, а еще у прогулок есть прекрасные преимущества, скажем, перед фитнесом, перед занятиями, да. Никто не кричит вам, еще 10 повторений, соберись, давай. Никто не будет на вас кричать, вы просто идете, просто гуляете. В общем, лучший спорт, я думаю, что тот, после которого не хочется писать завещание. В этом часе много чилловых, расслабляющих треков для прогулок имеют место быть.

0: И обещают ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: всем отличного настроения в этот воскресный, летний, прекрасный, теплый вечер. Друзья, куда бы вы ни направлялись, желаем вам удачи и хорошей музыки в придачу. 20.00 на Схалине и Курилах.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru завтра, 17 августа. В Ахе погода будет ясной, плюс 21. В Тымовском временами дождь, 23 градуса тепла. В Смирных плюс 26, временами дождь. В Углегорске 23 градуса выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Томари завтра плюс 25, возможен небольшой дождь. В Чехове без осадков плюс 22. В Невельске до плюс 25 градусов без существенных осадков. В Хомске, а также в Курильске без осадков плюс 24. В Северо-Курильске завтра облачно с прояснениями до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Нубликах пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Поронайске возможны осадки, 22 градуса выше нуля. В Красногорске небольшой дождь, плюс 24. В Макарове плюс 25, временами дождь. В Долинске, а также в Охотском погода будет облачной, плюс 30. В Корсакове 25 градусов со знаком плюс, без осадков. В Аниве завтра плюс 29, осадков не будет. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 21, без осадков. В областной столице этой ночью 22 градуса выше нуля. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не обещают, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru завтра, 17 августа. В Ахе погода будет ясной, плюс 21. В Тымовском временами дождь, 23 градуса тепла. В Смирных плюс 26, временами дождь. В Углегорске 23 градуса выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Томари завтра плюс 25, возможен небольшой дождь. В Чехове без осадков плюс 22. В Невельске до плюс 25 градусов без существенных осадков. В Хомске, а также в Курильске без осадков плюс 24. В Северо-Курильске завтра облачно с прояснениями, до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Нубликах пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Поронайске возможные осадки, 22 градуса выше нуля. В Красногорске небольшой дождь, плюс 24. В Макарове плюс 25, временами дождь. В Долинске, а также в Охотском погода будет облачной, плюс 30. В Корсакове 25 градусов со знаком плюс, без осадков. В Аниве завтра плюс 29, осадков не будет. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 21, без осадков. В областной столице этой ночью 22 градуса выше нуля, завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не обещают, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru завтра, 17 августа. В Ахе погода будет ясной, плюс 21. В Тымовском временами дождь, 23 градуса тепла. В Смирных плюс 26, временами дождь. В Углегорске 23 градуса выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Томари завтра плюс 25, возможен небольшой дождь. В Чехове без осадков плюс 22. В Невельске до плюс 25 градусов без существенных осадков. В Хомске, а также в Курильске без осадков плюс 24. В Северо-Курильске завтра облачно с прояснениями, до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Радио АСТВ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Нугликах пройдут небольшие дожди плюс 22. В Поронайске возможны осадки 22 градуса выше нуля. В Красногорске небольшой дождь плюс 24. В Макарове плюс 25, временами дождь. В Долинске, а также в Охотском погода будет облачной, плюс 30. В Корсакове 25 градусов со знаком плюс, без осадков. В Аниве завтра плюс 29, осадков не будет. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 21, без осадков. В областной столице этой ночью 22 градуса выше нуля. Завтра днем максимальная температура плюс 29. Осадков не обещают, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru завтра, 17 августа. В Ахе погода будет ясной, плюс 21. В Тымовском временами дождь, 23 градуса тепла. В Смирных плюс 26, временами дождь. В Углегорске 23 градуса выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Томари завтра плюс 25, возможен небольшой дождь. В Чехове без осадков плюс 22. В Невельске до плюс 25 градусов без существенных осадков. В Хомске, а также в Курильске без осадков плюс 24. В Северо-Курильске завтра облачно с прояснениями, до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем плюс 27, плюс 29. Без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Рядом на Неждан, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения, прекрасного рабочего дня. Мы передвигаемся в следующий музыкальный на Сахалине, Курилах уже 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. Микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Сахалинской области подвели итоги работы дорожных камер за 7 месяцев 2026 года. По поручению Владимира Путина в регионе продолжат создавать условия для развития молодежи. Островитянам напоминают о правилах поведения на воде. В Сахалинской области подвели итоги работы дорожных камер за 7 месяцев 2026 года. Самым частым нарушением при движении в черте города остаются непристегнутые ремни безопасности у водителя или пассажира. С начала года зафиксировано более 23 тысяч таких случаев. Также за указанный срок стационарные комплексы фото-видеофиксации выявили более 4,5 тысяч фактов проезда на красный свет. Как сообщили в региональном Минтрансе, больше всего таких случаев зафиксировано в областном центре. Среди других нарушений выезд на встречную полосу из-за стоп-линию и другие. По поручению Владимира Путина в Сахалинской области продолжат создавать условия для развития молодежи. Об этом губернатор рассказал участникам Всероссийского форума «Острова». После рабочего визита главы государства на Курилы Валерий Лимаренко посетил площадку фестиваля «Поющий музей» в Южно-Сахалинске, где пообщался с представителями молодежи. В частности, губернатор рассказал, что строительство университета мирового уровня нацелено на то, чтобы молодежь по окончании обучения оставалась на рабочих местах в регионе. Первый этап кампуса «Студенческий городок» уже сдан. Вместе с крупнейшими вузами России здесь создают совместные лаборатории. Возведение научно-образовательного центра планируют завершить в следующем году. Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом. Жителям Сахалинской области напоминают о правилах поведения на воде. В региональном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности отмечают, именно в жару особенно важно помнить о безопасности. Так купаться можно только на оборудованных пляжах. Во время этого необходимо следить за детьми и оценивать свои силы. Усталость на воде подкрадывается незаметно. Если кто-то тонет рядом, неподготовленному человеку не следует бросаться в воду. Существует риск оказаться второй жертвой. В таком случае следует незамедлительно позвать на помощи позвонить по номеру 112. Пострадавшему необходимо бросить спасательный круг, веревку или протянуть любой длинный предмет. Соревнования по художественной гимнастике «Сахалинская краса» прошли в Аниве. В них приняли участие более 70 спортсменок из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова. Они продемонстрировали мастерство в личном и командном зачетах, выполнив упражнения с мячом, обручем, булавами и лентой. Соревнования стали отборочными в сборную команду Сахалинской области на следующий год. Ежиха родила 5 детенышей прямо в сумке жительницы Германии. Внутрь животное залезло в поисках еды. Вылезти обратно новоиспеченная мама уже не смогла. Колючее семейство обнаружили, когда ежатам было 1-2 дня от роду. Самку с новорожденным бережно достали и перевезли в приют для диких животных. Под наблюдением специалиста вся семья будет жить, пока ежата не окрепнут. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Русский язык. Великий и могучий. Богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

что, доброе утро, друзья. Здравствуйте, счастливые люди. Добро пожаловать в новый час на волне радио СТВ. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов и изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный». Здравствуйте еще раз. Добро пожаловать. У нас для вас есть тема на этот час общения с нашими слушателями. Я предлагаю сегодня обсудить, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. Всегда остро стоит этот вопрос. Всегда мы думаем, что этому человеку вообще нужно. Да, последнее время очень активно дарим друг другу деньги, потому что, но в таком мире изобилия мы не знаем, что человеку действительно необходимо, вот что ему подарить. И сегодня отбрасываем возможность подарить деньги и выдумываем, придумываем подарки для людей, у которых все есть. Обязательно напишите свои варианты. Тема очень сложная, но очень актуальная. Поэтому я жду ваших сообщений. Напомню, что сегодня для вас мы разыграем приз. Приз за лучшее сообщение, за лучший комментарий на эту тему от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Это официальный мерч «Сахалин Маяк России», который доступен также и на сайте merch-sach.ru. Пишите обязательно нам самые интересные комментарии. Отмечаем сувениром, а в пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина «Мерча Сахалин». Итак, у нас работает мессенджер «Макс» 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

Итак, спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах. Сахалин на телефон 510-817. Овны. Не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами, все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш плотный график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения, ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно и не перепутайте. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолей, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет вас сегодня. Рыбы, лень – это ваше тайное оружие на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817-510-817.

0: Итак, 8:18, время Сахалинска. Друзья, хочу напомнить о том, что мы стартовали с опросом практически для вас, с вопросом, что подарить человеку на день рождения, у которого все есть. И самый интересный, креативный, необычный комментарий сегодня поборется за приз. Приз от магазина «Мерча Сахалин» — это сувенир будет, сувенирная продукция. Ну а в пятницу мы среди тех, кто выиграл на этой неделе и забрал сувенирную продукцию, разыграем главный приз «Поло» или ветровка от магазина «Мерча Сахалин», мультибрендовый магазин, который находится на нижней станции комплекса. И этот магазин собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Но отличные, мне кажется, призы для нас, сахалинцев. Мы очень любим всю эту символику сахалинскую. И для тех, собственно говоря, кто к нам приезжает в гости, тоже прекрасный подарок. Поэтому обязательно напишите, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. Ну а прямо сейчас информация о погоде для вас. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 17 августа, в Ахе небольшие осадки, плюс 23, в Тымовском кратковременный дождь и 25 тепла, в Смирных небольшой дождь и 29 выше 0. В Углегорске небольшие осадки до 23 градусов тепла, в Тамаре без осадков плюс 25, в Чехове осадков сегодня не ожидается и 24 градуса тепла. В Невельске без осадков плюс 26, в Хомске без осадков сегодня 25 выше 0, в Северо-Курильске осадков не ожидается, температура воздуха там прогреется до 16 градусов. В Курильске без осадков плюс 24. В Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается, плюс 25, плюс 28. Ветер южный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Компанию Pacific Rim Constructors приглашаются на работу вахтовым методом сантехники, плотники, операторы очистных сооружений и электрики. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дел.

0: 399-111. Взрыв цен. Карьер лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
1: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
3: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
2: И нечего ждать.
0: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

В эфире «Акмаль», песня любовная, новая, свежая, прекрасная. 8:26, время Сахалинска, а ваше сообщение уже здесь. Что подарить человеку на день рождения, у которого все есть? Светлана написала «кусочек счастья», но вот здесь у меня сразу вопрос. У всех ведь счастье по-разному воспринимается, да, и это как такое абстрактное уже явление. Поэтому хотелось бы, конечно, конкретики, что конкретно для счастья вы подарили бы человеку. Так, есть еще сообщение от Катерины, что подарить человеку, у которого все есть? Конечно, билеты на самолет, ведь путешествие – это единственная вещь, которую нельзя украсть, потерять или разбить. Ее можно только пережить. А человеку, у которого все есть, осталось пережить

самое главное – себя в другом мире. Прекрасный был бы подарок для любого человека, я считаю, потому что порой мы для себя откладываем, да, что-то и думаем, так, ну ладно, мы полетим там в путешествие в следующий раз, а вот сейчас детям форму новую купим или еще какие-то такие вещи, которые откладываем для себя. И вот когда это дарят уже со стороны люди, то, конечно, это воспринимается и принимается совсем иначе, совсем по-другому. Дмитрий написал: «Доброе утро. Так как у человека все есть, и он, в принципе, может все себе купить, тут надо подходить с той стороны, что он сам себе не купит. Например, прыжок с парашютом». Да, это экстремальный подарок. Не каждый осмелится, даже уже получив такой подарок, все-таки прыгнуть с парашютом. У меня, например, супругу, подарили полет на самолете, вот на таком, на трюковом, да, который петли делает различные и так далее. До сих пор он не полетал, потому что, ну, страшно, конечно, очень страшно. Я бы тоже, наверное, не осмелилась. Так, есть еще сообщение. Доброе утро. Ну, конечно же, мерч с символикой Сахалинской области подарила бы Инна своим друзьям или человеку, у которого все есть. Прекрасный подарок, считаю, тоже. И своим близким я тоже делаю такие подарки. Так, есть сообщение. Доброе утро. У меня через пару дней день рождения. И когда меня спрашивают, что тебе подарить, я отвечаю: подарите мне новую нервную систему, а то старая уже не справляется. Да, к сожалению, нет таких магазинов, где продают новую, да, нервную систему, а было бы здорово сертификат вот туда людям дарить, естественно. Так, ну что, друзья, напоминаю, что мы продолжаем прием сообщений на нашу утреннюю тему, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. Обязательно напишите, пожалуйста, потому что сегодня за самый яркий комментарий мы подарим сувенир, а вот за участие в течение недели у вас будет шанс выиграть поло или ветровку от магазина мерча «Сахалин». Большое спасибо нашим партнерам за эти прекрасные подарки, за эту прекрасную возможность попробовать на вкус сахалинские сувениры, сахалинские подарки. Так, ну что, друзья, мы продолжаем. Я напомню, что у нас есть спонсор нашего утра. Это сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». И хочется добавить еще пару слов. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» предлагает специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезки». Ваша фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм, масло растительное «Олейна» 1 литр, 150 рублей яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку, магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Мы едем далее, двигаемся обязательно по волнам хорошего настроения. Жду ваших сообщений. Мессенджер «Макс» 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Что подарить на день рождения человеку, у которого все есть?

Мы продолжаем наш эфир, продолжаем нашу утреннюю тему сообщением здесь, что подарить человеку на день рождения, да, у которого все есть. И есть сообщение на эту тему. Доброе утро. Я бы подарила полет в аэротрубе. Жаль, что у нас на острове этого пока нет. Ну как же это нет? Есть у нас аэротруба, и даже спортсмены есть, которые участвуют в различных соревнованиях, выезжают за пределы нашей области и, между прочим, побеждают. Поэтому поищите в интернете, у нас все это есть. Так, Александр написал: «Доброе утро, была аналогичная ситуация, когда подарили такому человеку носки, и он возмущен, а у меня что, нет носков? Таких нет», ответили. «Насколько я знаю, хранит носки в рамке на протяжении 10 лет». Да, подарили дырявые носки, я так понимаю, да? Или те носки, которые у него есть, дырявые. Я вот не очень поняла, но, конечно, креативно, очень подошли. Значит, еще есть сообщение, можно золотую рыбку, которая будет исполнять желание. Ведь когда именинник будет смотреть и думать, а мысль материальна. То есть все-таки не ту золотую рыбку, которая исполняет желание, как в сказке, да, а обычную золотую рыбку, но наделить ее якобы какими-то способностями. Ну, хорошо, тоже можно... Мы одобряем такой подход. Так, есть сообщение в телеграм-канале. Вот улыбку подарить человеку, у которого все есть. Но не уверена, что этого будет достаточно, да? Улыбка. Хорошо. Но хотелось бы поподробнее. Просто улыбку или как-то какой-то анекдот, возможно. Так, ну, друзья, напишите свои варианты, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. Мы принимаем ваше сообщение и выбираем самый яркий, необычный комментарий на эту тему. И подарим обязательно сувенир от магазина «Мерча Сахалин» за самый удивительный комментарий. И в пятницу у вас будет возможность побороться за главный приз — полуэлитровка от магазина «Мерча Сахалин». Поэтому пишите обязательно, потому что сувениры от этого магазина очень уникальные. Они передают весь дух нашего сахалинского региона. И всегда приятно носить частичку Сахалина с собой. Пишите. У нас есть мессенджер «Макс» 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

0: Так, пока не расходитесь, друзья. 8:37 время Сахалинска. Напомню, что мы здесь общаемся с вами. У нас есть утренняя тема, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. Зачитываю ваши варианты. МРТ всего организма. Да. Вот, большое спасибо за это сообщение, потому что МРТ в наше время очень дорогостоящее, а вот если всего организма, то это большая сумма выходит, и если вдруг кто-то собирается что-то подарить своему близкому на день рождения, то выберите этот вариант, это прекрасный вариант, я считаю. Так, еще есть сообщение из нашей группы ВКонтакте, доброе утро, радио, канистру дизеля, если даже имениннику некуда его применить будет, то будет как вложение, ибо топливо растет в цене, но тоже хороший подарок. Да, как инвестиция, инвестиция, можно и так сказать. Почему нет? Хороший подарок. Так, еще загляну в наш мессенджер Макс, и там есть еще одно сообщение. Доброе утро. Подарить прикольный портрет друзей. Угу, тоже здорово, и на память, на всю жизнь, да, останется, и можно где-то дома на видном месте повесить. Человеку, у которого все есть, подарить здоровье, сертификат на колоноскопию, особенно после 40, очень недооцененная процедура. Друзья, следите за своим здоровьем, ну и если вдруг ваши друзья 40+, то дарите ценные, правильные подарки. Так, ну что, все, жду ваших сообщений. Еще, пожалуйста, пишите, что подарить на день рождения человеку, у которого все есть. И, кстати, если вы давно искали подарок с сахалинским характером, не просто сувенир, да, на бегу, а что-то стильное, локальное и с душой, то загляните в магазин мерча «Сахалин на горном воздухе». Там собраны вещи от местных дизайнеров, аксессуары и сувениры, которые хочется не только подарить, но и оставить себе. Ну и помимо этих подарков, конечно же, все-таки напишите, что можно подарить человеку, у которого все есть. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Жду ваших сообщений. Ну а прямо сейчас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 17 августа. В Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 23, в Ногликах дождь и 25 выше 0. В Поронайске без осадков плюс 25, в Красногорске небольшой дождь и 24 тепла. В Макарове сегодня без осадков плюс 25, в Долинске осадков не ожидается 32 со знаком плюс, в Охотском без осадков плюс 29. В Корсакове сегодня 25 выше 0 и без осадков, в Аниве также без осадков. Плюс 29. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков днем не ожидается. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 25, плюс 28. Ветер южный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! Поехали!

0: 399-111.
1: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
3: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Такой вариант, действительно, да, когда в детстве была какая-то мечта, и она не исполнена, как говорится, гештальт не закрыт, то можно, значит, его заполнить, да. Доброе утро, золотую палочку, чесалку для пупка. Угу. Возможно, действительно, кто-то оценит. Так, доброе утро, я недавно подарила человеку, которого вообще ничем не удивишь, книгу Чехова «Остров Сахалин», изданную при жизни автора. Книге 123 года. Человек приезжий, поэтому книга про Сахалин как символ воспоминаний. Увидела эффект, наверное, да, одаряемый был в приятном шоке, весь вечер трогал книгу эту, пытался читать на старославянском. Это прекрасный подарок, конечно, прекрасный символ нашей Сахалинской области, как воспоминания об этом путешествии. Здорово, принимается и это сообщение тоже, отлично, друзья, но я хочу напомнить, что у вас еще есть шанс попасть в претенденты на розыгрыш сувенира сегодня от магазина мерча Сахалина, а также стать обладателем и участником главного розыгрыша, да, поло или ветровка от магазина мерча Сахалин, который мы проведем в пятницу среди всех, кто выиграл на этой неделе. Подарок замечательный, подарок яркий, интересный, и хочется напомнить о том, что стиль Сахалина — это не только про пейзажи, это, конечно, про характер, и вот на нижней станции СТК «Горный воздух» работает магазин мерча Сахалин, и это место, где собраны вещи от местных дизайнеров. Вы можете там найти островные аксессуары, сувениры и официальный мерч «Сахалин Маяк России». Гордитесь Сахалином, обязательно носите его с собой в качестве подарков для своих родных и близких и в качестве каких-то талисманов для себя. Пишите мессенджер Max 8 900 660 1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения на нашу тему «Что подарить на день рождения человеку, у которого все есть».

Отличного настроения, друзья, мы продолжаем. И напомню, у нас есть утренняя тема, которая звучит так. Что подарить на день рождения человеку, у которого все есть? Разбираем варианты. Итак, от Ольги сообщение. Подарок зависит от человека. Если он коллекционер, то понятно. Пополнить его коллекцию. Еще вариант узнать о его мечте в детстве. А это может быть и машина с пультом управления, и кукла Барби. Вариантов масса. Главное, это эмоции и понимание, что человек думал и понимал о тебе. Так, ну хорошо, тоже принимается.

0: Всех настигнет карма. Ну а прямо сейчас информация о погоде. Всем хорошего дня, отличного настроения. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня 17 августа. Друзья, в Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 23, в Нугликах дождь плюс 25, в Поронайске без осадков сегодня 25 тепла. В Красногорске небольшой дождь плюс 24, в Макарове сегодня без осадков и 25 выше 0, в Долинске осадков не ожидается и 32 градуса тепла. В Охотском без осадки 29 выше 0. В Корсакове осадков не ожидается 25 со знаком плюс. В Аневе сегодня без осадков плюс 29. В Малокурильском и в Южно-Курильске без осадков и температура воздуха прогреется до 22 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 25 плюс 28. Ветер южный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
10: Деко выгодно живи.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну и чтобы все было в ценности и сохранности, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Информация для водителей прямо сейчас. В Южно-Сахалинске на проспекте Победы ведутся работы по строительству ливневой канализации одновременно на двух участках. От улицы Железнодорожной до улицы Анивской, а также от улицы Тихой до улицы Сентябрьской. В связи с этим проезд для транспорта полностью перекрыт. Ограничения продлятся до 15 сентября. Объезд предусмотрен по улицам Анивской, Западной, Учительской, а также по переулку Солнечному. Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Всем хорошей дороги, отличного настроения.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Ну что, друзья, бодро шагаем в следующий музыкальный час. И оставайтесь при этом здесь, на волне радио СТВ. Все будет хорошо, отличного вам настроения. На Сахалине и Курилах 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители села Отрадного в Южно-Курильском районе сообщают, и медведи по поручению Владимира Путина в Сахалинской области продолжат создавать условия для развития молодежи. Островитянам напоминают о правилах поведения на воде. Жители села Отрадного в Южно-Курильском районе сообщают о медведе, неоднократно замеченном в населенном пункте. По словам людей, хищник регулярно наведывается к жилым домам. По ночам островитяне просыпаются от его рева. Зверь переворачивает мусорные баки и заставляет собак лаять. Курильчане несколько раз передавали сигнал в службу 112. По предварительным данным, специалисты отпугивали зверя, но ситуацию это не решило. По поручению Владимира Путина в Сахалинской области продолжат создавать условия для развития молодежи. Об этом губернатор рассказал участникам Всероссийского форума «Острова». После рабочего визита главы государства на Курилы Валерий Лимаренко посетил площадку фестиваля «Поющий музей» в Южно-Сахалинске, где пообщался с представителями молодежи. В частности, губернатор рассказал, что строительство университета мирового уровня нацелено на то, чтобы молодежь по окончании обучения оставалась на рабочих местах в регионе. Первый этап кампуса «Студенческий городок» уже сдан. Вместе с крупнейшими вузами России здесь создают совместные лаборатории. Возведение научно-образовательного центра планируют завершить в следующем году. Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Жителям Сахалинской области напоминают о правилах поведения на воде. В региональном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности отмечают. Именно в жару особенно важно помнить о безопасности. Так купаться можно только на оборудованных пляжах. Во время этого необходимо следить за детьми и оценивать свои силы. Усталость на воде подкрадывается незаметно. Если кто-то тонет рядом, неподготовленному человеку не следует бросаться в воду. Существует риск оказаться второй жертвой. В таком случае следует незамедлительно позвать на помощь и позвонить по номеру 112. Пострадавшему необходимо бросить спасательный круг, веревку или протянуть любой длинный предмет. «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» уведомляет о временной приостановке подачи голубого топлива в Южно-Сахалинске 17 августа. Ограничения ведут с 11 до 15.00. Они будут действовать по ряду адресов по улицам Московской, Монетной, Янтарной, Студенческой, Ударной, Памятной и другим. Полный список опубликован на портале aistv.ru. Отключение связано с работами на газопроводе. Необычные посетители заявились в законодательное собрание Бразилии перед голосованием. Внутрь проникли сразу несколько капибар. Животные воспользовались главным входом и своим появлением удивили депутатов. Необычный визит обошелся без последствий для здания. Никаких повреждений внутри помещений пушистые гости не оставили. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Счастливые люди в новый час на волне радио АСТВ. Спонсор этого утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколи» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный.

0: Призываю всех-всех-всех слушать внимательно, потому что, возможно, прямо сейчас именно вам дозвонюсь в прямом эфире. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывая на pizzasказка.ru, напомню, что разыгрываем сегодня мы большую пиццу «Посейдон» от наших партнеров. Вкуснейшая пицца. Многим она уже досталась. Возможно, достанется прямо сейчас именно вам. Ну, только в том случае, если вы, конечно, отправили заявку нам сюда в самом начале этого часа. И я уже набираю заветные цифры, которые переписала себе на листок для того, чтобы не ошибиться с цифрами, не ошибиться с номером. Есть контакт. Алло, здравствуйте.
1: Ой.
0: Елизавета, да?
1: Да.
0: Да вы у нас. Ну, к сожалению, не получилось у вас сегодня забрать пиццу, потому что нужно было ответить кодовой фразой. Вы не расстраивайтесь, пожалуйста. Возможно, в другой раз у вас все получится. Удачи.
1: Спасибо.
0: Да, я слышу в голосе расстройство у

0: Лизаветы. Но думаю, что прямо сейчас услышу в голосе счастье у человека, которому я дозвонюсь, потому что я не могу оставить эту пиццу, знаете ли, себе, хотя очень бы хотелось, но мне нужно ее отдать, отдать счастливчику, отдать тому, кто верно выполнит все условия нашего розыгрыша игры «Дозвон». И еще один номер, конечно же, я выписала для себя, чтобы вот на такой случай можно было дозвониться. Так, есть контакт. Так, ну и чего? Тут у нас какая-то тишина в эфире. Алло. Ну, в общем, не получилось у нас и в этот раз, да, кого-то одарить пиццей, потому что тишина в эфире тоже непозволительная вещь, непозволительная роскошь. Мы ждем не того момента, когда человек поймет, что он в эфире, а того момента, когда человек точно знает, что дозвонились ему, и он сейчас выиграет эту самую пиццу. Как думаете, стоит ли мне набирать третий раз номер? Вот я не знаю. Ну, в общем-то, сегодня, наверное, нет. Сегодня, наверное, нет. Два раза уже дозвонилась до кого-то. Но хотелось бы отдать эту пиццу. И я вот думаю, что попался мне на глаз сейчас еще один номер. Давайте третий раз наберем заветные цифры. Ну, если в этот раз у нас ничего не получится, то я даже не знаю, что мы будем делать. Понедельник, конечно, день тяжелый, да? Но не до такой степени. Так. Не так-то просто, знаете ли, набирать тут три раза подряд цифры на маленьком стационарном телефоне. Но мы попробуем. Надеюсь, я набрала правильно цифры. Ну, если нет, значит, не судьба сегодня. Так.
1: Панол, говори. Несите пантенол.
0: Вот, ну, конечно, именно так нужно отвечать. Марина, как там? Здравствуйте. Как там ваша кожа сегодня поживает? Нужен ли вам пантенол, действительно?
1: Действительно нет.
0: Действительно нет. Вы на выходных не отправлялись загорать?
1: Нет, к сожалению.
0: Но у вас все впереди, зато у вас пицца есть большая, вкусная. Я вас поздравляю и желаю хорошего настроения. Вы спасли ситуацию. Вы сегодня третья, между прочим, участница нашего розыгрыша, хотя обычно с первого раза все получается, поэтому вам повезло как никогда.
1: Ура!
0: Ура! И мы за вас рады. Отправляем вас ждать вкуснейшую пиццу «Посейдон» от наших партнеров. В общем, Марина забрала наконец сегодня эту пиццу. Я надеюсь, что завтра с первого раза получится ее пристроить. Друзья, участвуйте в игре «Дозвон» и выигрывайте.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Бодрый и насыщенный час, который мы продолжаем в компании хорошей музыки, прекрасного настроения. Друзья, это радио АСТВ. Меня зовут Женя Милых. Это «Утро вместе со мной». Мы продолжаем. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

0: Ну а лично нам с вами очень интересно узнать информацию о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 17 августа. В Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 23, в Ногликах дождь и 25 выше 0, в Поронайске без осадков плюс 25. В Красногорске небольшой дождь и 24 выше 0, в Макарове без осадков плюс 25. В Долинске сегодня без осадков, друзья, и 32 градуса жары, в Охотском без осадков плюс 29, в Корсакове без осадков 25 со знаком плюс. В Ниве без осадков плюс 29, в Малокурильском и в Южно-Курильске 22 градуса выше 0 и днем без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается днем, плюс 25, плюс 28 градусов. Ветер южный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова.
5: Реклама.
6: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
10: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
11: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.